эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 24 градуса. Сегодня днем возможен небольшой дождь. И плюс 29. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «База плитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 24 градуса. Сегодня днем возможен небольшой дождь. И плюс 29. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 24 градуса. Сегодня днем возможен небольшой дождь. И плюс 29. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Реклама. Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
1: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

10 утра в Тюмени. Всем огромный привет, доброе утро. Воскресенье, 12 июля на календаре. Начинаем продолжать отдыхать. Баста, любовь без памяти впереди, но сначала Алекс Уоррен, Fever Dream.

работой Мичико. Продолжает это утро в воскресенье, 10.08 в Тюмени. Всем большой привет, здесь Ил Черняев. И пока у меня и мысли только о том, что сегодня с нами еще побудет жара. То есть нас ждет жаркий день, плюс 29, возможно, даже плюс 30. Небольшой дождь примерно в середине дня прогнозируется. И все. И дальше небольшой спад по температуре. 23 градуса в среднем. Днем 16-17, ночью и так всю неделю. Ну, то есть, совершенно комфортные, без излишеств температуры ждут нас впереди. В целом, это хорошо. Лето было, ну, как было, даже половина еще не прошла. Лето уже, как мне кажется, себя порадовало и показало замечательно. Уверен, это еще не все. Еще лучшее впереди. Так же, как и музыкальная составляющая этого дня. Она тоже вся впереди у нас. Sony Federa, D.O.D. и Poppy Bescomp с песенкой Think About Us. Это из ближайших планов, но раньше всех заглянет группа «Градусы». Их знаменитая история «Голая». Всем классного отдыха. Погнали вперед.

Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 26 градусов. Днем сегодня плюс 29 и, возможен небольшой дождь. К вечеру плюс 25 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «База плитки».

0: Реклама.
1: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
2: ИП Пипаненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
4: Галамарт.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Это Лирик с песенкой Don't Go Mad. Продолжает воскресенье 12 июля, а уже меньше, чем через две недели, а именно 25 июля, мы собираемся вновь провести парад красных машин в честь дня рождения нашего города. Это будет суббота, а значит, остается все меньше времени, чтобы подать заявку на участие в этом грандиозном красном мероприятии. Нужна лишь красная тачка или красный мотоцикл. И подать заявку в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Там же можно посмотреть, как проходили парады в предыдущие года. Есть и видео, есть и фотки. Забегайте, регистрируйтесь и до встречи на параде красных машин 2026. Дальше к нам присоединится Юлия Зиверт с песенкой «Газ». Но сначала Magic Rude.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

11:00 в Тюмени. Погнали в новый воскресный час. На очереди диджей Smash и Dior с песенкой «Розовый туман». Но сначала Миша Миллер. Эй, на-на-на. Всем классного отдыха.

На Красной Армии The Naked and Famous, синти-поп истории Young Blood. Продолжаем воскресенье. А в городе вовсю уже идет подготовка к празднованию 440-летия города Тюмень. Напомню, он пройдет уже практически через две недельки, чуть меньше, 25 июля. И уже обновили цифры и на набережной. Многие это заметили. Появляются автобусы с фирменным тематическим оформлением. В общем, подготовка в разгаре. Ну и мы тоже продолжаем готовиться и набираем участников для проведения парада красных машин, который уже прочно закрепился среди важнейших традиций празднования Дня города. И по-прежнему есть шанс стать участником этого яркого флешмоба, события, ритуала. Для этого нужно иметь красную тачку и подать заявку в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Красные мотоциклы тоже приветствуются, мы тоже вас ждем. Забегайте, регистрируйтесь и становитесь частью этого грандиозного праздника. Ну а мы погнали дальше. Ольга Серябкина и Брутто с песенкой «Светофоры» впереди, но сначала «Ужель moving to the sun»?

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 в Тюмени сейчас, днем плюс 29 и возможен небольшой дождь. К вечеру плюс 25 и пасмурно. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Темпер Сити появится с песенкой «Self-Aware». Продолжим меньше, чем через полторы минуты. Дождитесь.
0: Реклама.
6: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в четырех районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
7: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
8: Галамарт. Суперцена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
9: Галамарт. Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Галамарт. Супер цена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
9: Галамарт!
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии Майк Познер и Дэвид Гетта с работой «I went back to Ibiza» или «Я вернулся на Ибицу». Ну, если говорить о возвращении, то уже завтра к нам вернется утреннее шоу «Летние каникулы» вместе с Антоном Колевым и приятными подарками, в частности, сертификатом на кругленькую сумму в ресторан «Максимилианс», где можно будет что-нибудь вкусненького такого приобрести, например, сходить на бизнес-ланч. Но это все завтра с 7 до 10 и всю неделю с понедельника по пятницу, а пока в воскресенье 11:41 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Дальше вместе с нами отправятся Бай, Индия, Хчо и Мод с их знаменитейшим суперхитом «Шаде». Но сначала Кайли Минок, «Can't get out of my head». Всем отличного дня, продолжаем отдыхать.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 28 в Тюмени к этому часу. Сегодня днем плюс 29 и небольшой дождь. К вечеру плюс 25 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: «Now is the warning» с песенкой «Ту Куразон». Через полторы минуты будет здесь, дождитесь.
0: Реклама.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени полдень. Погнали в новый воскресный час. Всем еще раз большущий привет. На очереди Алф Арбен и Рене Миллер с песенкой Body Talks. А прямо сейчас Егор Крид, Артик и Асти Карма.

AME с работой Need You или 100%. Открываем воскресный полдень, 12.09 в Тюмени. Всем огромный привет, здесь Ил Черняев. И для всех тех, кто немного устал от жары, а я знаю таких много, есть хорошие новости. Вся предстоящая неделя будет суперкомфортной, до 23 градусов днем. Так что вот этой духоты и жары пока от нее отдохнем. Но я уверен, лето еще себя с этой стороны, с теплой, с приятной, с солнечной покажет. Но пока передохнем. Зато здесь, на Красной Армии, дальше отдыхать от музыкальной жары не будем. Она у нас совершенно комфортная и вот это все. Russian Rauf и Alejandro Witzkit впереди появятся с песенкой «Pongo». Но сначала Филатов и Кэрос, их история «Иногда».

0: Реклама.
1: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ООСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500 ровно 111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-985-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗС предъявил проектная декларация на штрафе.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры ЖК-мотива из выделенного пула 1-2 комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
2: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин?
3: Сегодня мы придумали все за тебя.
2: Главное, помни,
3: если пицца, то Папа Джонс.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
7: Sky

0: разные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели,

0: текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами, приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Pitbull с песенкой Can't Believe It, или Не могу поверить. Я тоже не могу поверить, что существуют вот такие новости с такими рекордами в этих новостях. В чем, собственно, дело? Бразилец поцеловал свою девушку 195 раз, казалось бы, да, но нет. Есть продолжение. За 30 секунд. И это считается мировым рекордом, который, в общем-то, чуть ли не в книгу рекордов Гиннесса собираются поместить. Пара считает себя лучшей парой в мире. Собираются поставить рекорды, значит, за одну минуту в количестве поцелуев. Ну, ребят, вы попробуйте переехать вместе куда-нибудь. Пожить долго в одном месте, потом переехать и не расстаться. Попробуйте обои вместе в квартире поклеить. И тоже, ну, как минимум, не поругаться после этого. А 195 раз за 30 секунд поцелуев, ну, детский сад, что называется. Погнали дальше от этих новостей подальше. В лучшую музыку планеты Алек и Калит появятся с песенкой «Dive into me». Но сначала Анна Асти и Дима Билан «Эпилог».

0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
1: Медицинский центр М+, веропыту.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
2: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
3: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

13 часов в Тюмени. Еще один воскресный час открываем вместе с группой BTS. Будем слушать их суперхит Swim. Но сначала группа «Моя Мишель» и их песенка «Нам».

на Красной Армии Юлия Зиверт и Айс Гергерт с работой «Банк» продолжают наш воскресный день 13.09 в Тюмени. Напомню, сегодня 12 июля, а уже 25-го через одну субботу мы будем отмечать и праздновать 440-летие нашего города. И стартом этого праздника будет парад красных машин, который мы традиционно собираемся устроить большой красной колонной, прокатившись по городу. Для того, чтобы принять участие в параде, нужно иметь красную машину, но главное — подать заявку в нашей группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Времени остается для этого не так уж и много. Кажется, почти 2 недели, но нет. Они пролетят практически незаметно. Так что успевайте. Также красные мотоциклы мы тоже с собой забираем. И 25 июля в субботу прокатимся большой красной колонной по главным улицам нашего города. Успевайте, увидимся. Ну а пока продолжим двигаться дальше в этот воскресный день. French Montana и Max B появятся с вещицей Ivy Signs You Left Me. Но сначала Gayazov Brothers, Santa Lucia.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 29 градусов в Тюмени сейчас. Ночью сегодня плюс 20. Завтра плюс 24. Без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Avalon Roxton появится с песенкой Vertigo. Через полторы минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
4: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
9: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

0: через полторы минуты будет здесь. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru. ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-16.

Home Tonight продолжает симпатичным дэнсом. Это история наш симпатичный воскресный день, 13:38 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. А дальше? Дальше ворвется Tame Impala и Дженни с вещицей Дракула. Но сначала кое-что из хитового прошлого. Группа Бурито, ну или Гарик Бурито с песенкой «По волнам». Всем отличного дня, продолжаем отдыхать и плыть дальше.

0: улице Остров, первый этаж.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Медицина.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Коммерческая недвижимость от НКО. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nko.ru или получите консультацию по телефону 42-52-72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НКО на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
3: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199.

14 часов в Тюмени. Погнали дальше. Всем еще раз большущий привет. Воскресенье продолжается. И вместе с нами в этот час отправляется Анна Асти с песенкой «Плачу на техно». Но сначала Леди Гага и Дойчи «Runway».

Красной Армии Богдан Медведев с работой Broken Heart. Продолжение воскресенья 14.08 в Тюмени. Всем огромный привет. И прочитал хорошую новость для тех, кому, как и мне, зашел сериал «Джентльмены» от Гая Ричи, которого, в общем-то, в последнее время в основном ругают за его творчество. Тут не безосновательно, конечно. Но все же, короче, вышел трейлер. Сам сериал, точнее, второй сезон ожидается в сентябре осенью, так что будет что посмотреть. Я, конечно, понимаю, что звучит смешно, ну, потому что обилие контента, который выходит чуть ли не ежедневно, такое огромное количество, что сетовать на то, что посмотреть нечего, это как-то странно звучит. Но, тем не менее, из всего того, что выходит, чтобы что-то зацепило, крайне редко происходит, да и времени, честно говоря, жалко даже на что-то зацепляться, я понимаю. Но когда что-то зацепляет, а потом получает продолжение, мне всегда это нравится. Так что жду с нетерпением осени, но не от всего сердца. Конечно же, потому что лето мне все-таки нравится больше. Пока, погнали дальше в этот воскресный день. Yearbox с песенкой Graceland впереди, но сначала Ханна Пулей.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 29 сейчас в Тюмени. Сегодня ночью около 20 градусов. Завтра днем 24 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Заглянет Коста Лакоста, свищица и Черри Леди.

0: Скоро в Домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
4: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Все говорят и обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем The Second Voice, вещица Let Me Be. И продолжим через 2 минуты. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: Додо.
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ЕС 955. 12+.
6: Галамарт. Суперцена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
7: Галамарт. Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
9: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

Работой разноцветных витаминков продолжает наш воскресный день, но нас интересует только один цвет, конечно же, это красный, и нас интересует один день, 25 июля, когда мы проведем еще один парад красных машин в честь Дня города, в честь 440-летия нашего города. Ну и по-прежнему ждем заявок на нашем, в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Если у вас или у ваших знакомых, друзей, близких есть красный автомобиль, забегайте, подавайте заявку, регистрируйтесь. Также красные мотоциклы тоже вместе с нами проезжают по городу. И приходите посмотреть 25 июля. Ну, об этом подробнее мы еще обязательно ближе к делу будем рассказывать, поэтому следите за нашими новостями в соцсетях, ну и здесь в эфире тоже. Погнали дальше. 14.40 в Тюмени. Дэйв и Тим с песенкой «Rain Dance» на очереди, но сначала Бауэр с вещицей «Calling Out For You».

0: nine, brown eyes.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: К нам заглянет Энима и Иджей с вещицей Out of My Body. Через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
3: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
4: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
3: А ты умеешь?
4: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 00 86. 68 00 86.

0: знает.
1: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 568182. 568182.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Баиндиях, Чо и Мод. Только что на Красной Армии с песенкой «Шаде». Ну, под чью дудочку мы дальше будем танцевать здесь, на Красной Армии, будет решать Варя Чайка. Она и появилась. Варя, привет.
1: Привет, привет. Да, новость у меня будет такая. Ну, я думаю, ты слышал, конечно, что Конор Макгрегор проиграл второй бой.
0: Да,
1: я тоже, на самом деле, не могла об этом не знать. Как, ну, замужняя женщина, это просто было очевидно.
0: Только не говори, что вы проснулись в 5 утра, чтобы это посмотреть.
1: Нет, я, благо, нет.
0: Молодцы.
1: Нет. Но это первая новость, которую я узнала с утра. Но что мне стало интересно, бой продлился 69 секунд, и за них Конор Макгрегор получил, если переводить на рубли, то 1,1 миллиард.
0: Ну, он молодец, я что могу сказать. Вот есть такой термин, как «рука бога» в футболе. Тут нога, получается, тоже туда же куда-то. Ладно, тебе классного эфира, я побежал. Пока-пока.
1: Тебе хорошего дня, пока-пока. Сегодня 15.00. Ну и классной музыки перейдем далее, прямо по курсу. Дамиана Дэвис, хитовая вещица из «Зомби Леди», сразу после жизнеутверждающей «Ту Каразон» от Пнау и «The Warning».

На Красной Армии Филатов и Кэра с ремейком на давний хит «Среди счастливых людей». А мы с вами, дамы и господа, сейчас тоже в счастливом положении. За окном воскресенье и солнечно. Да, дожди и грозы прошли в ночь, но с тем, как наше солнышко жарит под утро на улицах, ну уже ничего не осталось. Только приятный прохладный ветерок. Далее же поддержим настроение приятным саундом. Впереди Алан Уокер, Элизабет Малкман и Кейтлин О'Рей с лиричной историей «Broken Strings». Но сначала Чичерина с ее давним хитом «Жара» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером будет пасмурно и до 26 тепла. Для осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущее трио Russian, Райан Алехандро и Вискетс с темой «Понга».

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Закрытый двор парк без машин. Сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
10: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером будет пасмурно и до 26 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леони и Калум Скотт с темой «Стей».

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ «ЗАЭС» «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

на Красной Армии Люся Чеботина с песней «Триггер». Ну, у людей, которые в свое время натерпелись Дуолинго, точно от этой новости триггернет. Немножко для контекста. Duolingo — это приложение по изучению иностранных языков. Так вот, оно прославилось тем, что шлет очень много уведомлений своим пользователям, ну, в шутку угрожает и наказывает тех, кто пропускает уроки. Но вот у приложения новый дроп. Они решили заставить пользователей учиться даже во время слез. В Китае выпустили салфетки, на которых напечатаны иностранные слова и фразы. Теперь, ну, можно одновременно вытирать слезы и прокачивать словарный запас. Очень в стиле Duolingo, ну, не знаю, дойдут ли эти слова до нас, как будто бы и не очень хочется, удовольствия мало. Но вот следующий наш герой точно порадует нас хитовой вещицей. Встретим Мию Бойко с песней «Экспонат», и появится она сразу после группы Temper City «Self Eva» на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
3: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: остров. Первый этаж.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЗ ЗПС в ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
3: Галамарт.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
1: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Це мені 16.00. Скоро подробно расскажу про флешмоб красных машин, но сначала музыка. Впереди T-Swift с красивой историей The Fate of Ophelia. И прямо сейчас тема «Клатч» от диджея Smash и Артема Качер.

Только что Мари Краймбрери с пластинкой «Ты помнишь?» на Красной Армии. А я напомню, что уже 25 июля в честь Дня города Тюмени пройдет парад красных машин. А это колонна из 200 красных автомобилей начнет свое шествие в Тюменском технопарке и пройдет по главным улицам города. А возглавит его глава города Максим Афанасьев. Кроме автопробега, также тебя ждет развлекательная программа с конкурсами, различные мастер-классы, выступления приглашенных артистов и показ мод. Вся подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». А если хочешь присоединиться к колонне, там же ты найдешь заявку на участие. В общем, присоединяйся обязательно, а мы погнали дальше. Прямо по курсу Uncle Flex с темой СМС и прямо сейчас Сия на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером будет пасмурно и до 26 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу, «Portugal The Man» с пластинкой «Феникс». Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
2: Сегодня мы придумали все за тебя.
1: Главное, помни,
2: если пицца, то Папа Джонс.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: УСЗ «Мидгардрус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 680753.
6: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
8: Замените стекла в моей машине?
9: Какой у вас автомобиль?
8: Современный.
9: Конечно, заменим.
10: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в

0: 14.00. Автодром Метелевский.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

На Красной Армии елка с песней «Проще», а мы уже с нетерпением ждем завтра, когда к нам вернется Антон Колев после этих солнечных выходных в шоу «Летние каникулы». На этой неделе он подготовил для нас сертификат «Максимилианс», а выиграть его можно каждый будний день с 7 до 10. Присоединяйся к игре обязательно, но мы легко и просто продолжим далее. Скоро к нашей компании заглянет мировая звездочка Алекс Уоррен с темой «Fever Dream», и появится он сразу после «Луны» с песней «Дельфины» на Красной Армии.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей. Галамарт.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на Штучка.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2-3-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
2: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
4: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Времени 17.00. Скоро расскажу про кошачий переводчик и, само собой, крутая музыка уже на подходе. Послушаем хитовую тему 12 to 12 от Sombra, но сначала встретим лирика с песней Don't Go Mad.

Красная армия Гаязов Бразерс, танцевальная новинка из Санта-Лючия, а также в России новый дроп от мира искусственного интеллекта. Первый, самый первый переводчик с кошачьего на человеческий сделали в России. Это ошейник. Расшифровка, конечно, происходит с помощью искусственного интеллекта и приводит в режиме реального времени. Цена такой технологии нескромная, 14 тысяч рублей. И честно, я не уверена, что за такие деньги хочу понимать речь своего пушистика, ну, будто он что-то дельное может сказать. Но думаю, тут каждый сам рассудит, стоит она того или нет. Далее, кстати, еще одна танцевальная вещица «Gone, Gone, Gone» от диджея Дэвида Гетта, Тедди Свима и Тодда Сендай. Но сначала послушаем «Too Close» от Алекса Клэра на «Красной армии».

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Вечером будет до 26 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Хьюго и Солта с темой «Jamaican Bam Bam».

0: выборка. Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.
4: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
5: Галамарт. Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Отремонтируйте стекло в моей машине.
10: Какой у вас автомобиль?
9: Красный.
10: Конечно, заменим.
11: Лаборатория «Автостекла». Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером будет пасмурно и до 26 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коста Ла Коста с темой «Через».

0: И появится он буквально через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент «Ящик» 955. 12+.
8: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Только что Миша Миллер на Красной Армии с пластинкой «Hey, na, na, na». В продолжении этого воскресного дня в Тюмени уже 5 часов 43 минуты, и мы продолжаем плавно. И, конечно, с приятной компанией продвигаться в сторону вечера. Впереди нас ждет клубный подгон от Боба Синклера и Кайзы «I Can Wait». И прямо сейчас моя Мишель в дуэте с ЛСП. Тема «Курточка». Это Красная Армия. Всем класс.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
7: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
11: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
12: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

В Тюмени 18.00. А мы движемся далее, прямо по курсу DJ Tiësto и Брена Грейс с темой Beautiful Place, но сначала Дима Урих, песни «На меня ты не сердись».

Красной Армии елка с яркой пластинкой Прованса. Мы вовсю готовимся к самому яркому событию этого месяца. Конечно, к 440-летию Тюмени, а также к визитной карточке Дня города, к параду красных машин. Эта колонна из красных автомобилей начнет свое шествие у Тюменского автопарка и пройдет по центральным улицам города. Конечно, помимо самого парада, тебя ждут конкурсы, розыгрыш подарков, все различные мастер-классы и концерт от приглашенных звездочек. Подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте, радио Красной Армии, и там же можно подать заявочку на участие в колонне красных машин. Присоединяйся обязательно, а мы погнали дальше, прямо по курсу Дон Толивер и Доджа Кэт со стилевой вещицей Lose My Mind, и появятся ребята сразу после темы Let Me Be от The Second Voice на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, небольшой дождь, ветер слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Ближе к ночи будет плюс 20, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пноу и The Warning с жизнеутверждающей пластинкой «Тука Разон». Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
4: Реклама. Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Джинглы, подкасты, рекламы в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации,
3: голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: The Pause с пластинкой «Magnetic». Самое приятное, что долго ждать не придется. Буквально через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
4: Сегодня мы придумали все за тебя.
3: Главное, помни,
4: если пицца, то Папа Джонс.
0: Чемпионат Тюменской области.

0: Инь, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

На Красной Армии группа Magical с песней «Марфа». Прикольная история про парня, который почти влюбился, но вовремя заметил на избраннице обручальное колечко. Досадно, конечно, но поучительно. Далее к нашей компании присоединится девчонка, которая уже успела доказать нам, что каждый ее следующий сингл вполне себе может стать вирусным. Мия Бойко исполнит для нас песню «Экспонат», но сначала отметится коллектив «Two Colors» с яркой

0: Этот хит полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, верь опыту.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить, пора действовать.
8: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь. И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
3: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

Сегодня 19.00. А мы движемся далее, прямо по курсу. Звонкие, с темой рискую, но сначала Russian Rain, Alejandro и Wizkid с пластинкой Pongo.

0: Count for you, что можно привести как обращаюсь или взываю к тебе, а уже завтра ты сможешь воззвать к Даше Русаковой и сделать это в игре Y+. Всю следующую неделю она дарит сертификат батутный центр SkyMax, инструктор прилагается. Играем каждый будний день с 12.00 до 13.00. Все, что нужно, позвонить в эфир по сигналу Даши, правильно ответить на ее каверзные вопросы, и сертификат твой. Присоединяйся, участвуй и играй. Ну, а мы погнали дальше. Впереди стилевая вещица Give Me Something от группы One Republic. Но сначала послушаем мотивирующую газ от Юлии Зиверт на Красной Армии.
1: Все мы изначально

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 26 градусов тепла, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к ночи чуть похолодает до 20, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нашей компании присоединится мод с пластинкой Indo Club. Погрузимся в этот саунд полностью уже через минуту с небольшим.
0: Реклама.
3: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к ночи чуть похолодает, до плюс 20, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пилатов и Кэрос с пластинкой «Среди счастливых людей».

Красивая история. Castle in the Snow на Красной Армии. Это дуэт Кейт Бостони и The Avener в продолжении этого вечера. Далее дополним нашу музыкальную коллекцию 12-й строчкой главного тюменского чарта выборка песня «Карма» от Егора Крида, Артика и Асти. Но сначала отметится моя Мишель с пластинкой на малиновой

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен с песней «Fever Dream». Послушаем этот хит полностью уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

сегодня 20.00. Погнали в новый час. Впереди горячущее трио Джастин Тимберлейк, Тимбаленд и Нелли Фортадо с пластинкой «Give it to me» сразу после хита этого лета «Феникс» от группы «Беовульф».

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу 26 градусов тепла, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ближе к ночи чуть похолодает, до плюс 20, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Там заглянут Алок и Халид с пластинкой «Dive into me».

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации,
3: голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
4: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: первый круг. Прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Live Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Live Drive. 66-25-16.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИК, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

ветер сводит кости, я лечу.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?